0: реклама.
1: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В 5 муниципалитетах Югры планируется благоустроить 8 общественных территорий. Сургут намеревается досрочно завершить дорожно-ремонтную кампанию. В Ханты-Мансийске чествовали победители чемпионата Лиги дворового спорта по футболу. В Югре расширяются меры поддержки коренных малочисленных народов Севера. Перечень материально-технических средств, расходы на приобретение которых компенсируются, дополнили огнетушителями. Решение, направленное на снижение рисков пожаров в домах на территориях традиционного природопользования, приняли на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Еще одно важное нововведение – увеличение объема финансирования окружной госпрограммы «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды». Благодаря этому в текущем году планируется благоустроить 8 общественных территорий. Работы пройдут в Ханты-Мансийске, Урае, Покачах, а также в Нижневартовском и Кандинском районах. Кроме того, появится подпрограмма улучшения условий жизни в опорных населенных пунктах. Эти изменения необходимы для выполнения обязательств по соглашению с Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации и для реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Масштабная дорожно-ремонтная кампания близится к завершению в Сургуте. Подрядчики намереваются ввести объекты с опережением графика. Все благодаря заблаговременному заключению контрактов с подрядчиками. Все 4 строительные организации приступили к работам в мае. Помогло также жаркое лето и рекордное финансирование. На обновление проезжих частей и пешеходных зон направлено почти 2,5 миллиарда рублей. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполнены ремонтные работы на 4 ключевых объектах, комментирует заместитель директора Департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.
2: Полностью завершены работы у нас на Тюменском тракте по бульвару Свободы. И завершены ремонтные работы по проспекту Ленина на участке от Декабристов до улицы Майской. Контракт был заключен на 2 года, 25-26 год. В этом году завершали ремонтные работы. И на 98% выполнен ремонт по улице Электротехнической.
1: Еще 4 объекта ремонтируются при 90% финансировании из региональной казны в рамках программы «Приведение дорог в нормативное состояние». Остальные 14 локаций полностью оплачиваются силами муниципалитета. Один из самых крупных – проспект Ленина. Здесь не только обновили дорожное полотно, но и обустроили тротуары с велодорожками. На сегодняшний день уже полностью готовы 10 участков, остальные завершат к началу осени. Легенда коренных народов Югры теперь путешествует по Санкт-Петербургу. В метро северной столицы появился вагон, оформленный художниками из разных регионов России. Югорская команда посвятила свою часть граффити северным мифам, а главным героем рисунка стал символ филиала Национального центра России в Ханты-Мансийске – птица Гагара, ныряющая в воду. Именно она завершает композицию, посвященную Югорскому краю. На ней изображены мамонты, лесные животные и легенда о шестиногом лосе и Млечном пути. Отмечу, автор эскиза художник и дизайнер Андрей Ольховский. По замыслу вагон превращает северную мифологию в мобильную книгу, которую ежедневно видят тысячи пассажиров. И последнее. Ханты-Мансийск принял регулярный чемпионат Лиги дворового спорта России по футболу и теперь подводит итоги. Более 3 месяцев за звание лучших боролись 15 любительских команд. В результате победителем турнира стал коллектив «Квартал». 2 место у команды «Спартак ХМ» замкнули тройку лидеров представители клуба «Самарова». Кроме того, лучшим игроком соревнований признали Владимира Тяглова. В ходе торжественного награждения медали призерам вручила директор Департамента физкультуры и спорта Югры Софья Конух. Стоит отметить, что футбольный сезон продолжается. Впереди болельщиков ждут решающие матчи за кубок в дивизионах «Про» и «Двор». Финальные игры пройдут в столице округа 12 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В 5 муниципалитетах Югры планируется благоустроить 8 общественных территорий. Сургут намеревается досрочно завершить дорожно-ремонтную кампанию. В Ханты-Мансийске чествовали победители чемпионата Лиги дворового спорта по футболу. В Югре расширяются меры поддержки коренных малочисленных народов Севера. Перечень материально-технических средств, расходы на приобретение которых компенсируются, дополнили огнетушителями. Решение, направленное на снижение рисков пожаров в домах на территориях традиционного природопользования, приняли на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Еще одно важное нововведение – увеличение объема финансирования окружной госпрограммы «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды». Благодаря этому в текущем году планируется благоустроить 8 общественных территорий. Работы пройдут в Ханты-Мансийске, Урае, Покачах, а также в Нижневартовском и Кандинском районах. Кроме того, появится подпрограмма улучшения условий жизни в опорных населенных пунктах. Эти изменения необходимы для выполнения обязательств по соглашению с Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации и для реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Масштабная дорожно-ремонтная кампания близится к завершению в Сургуте. Подрядчики намереваются ввести объекты с опережением графика. Все благодаря заблаговременному заключению контрактов с подрядчиками. Все 4 строительные организации приступили к работам в мае. Помогло также жаркое лето и рекордное финансирование. На обновление проезжих частей и пешеходных зон направлено почти 2,5 миллиарда рублей. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполнены ремонтные работы на 4 ключевых объектах, комментирует заместитель директора Департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.
2: Полностью завершены работы у нас на Тюменском тракте по бульвару Свободы и завершены ремонтные работы по проспекту Ленина на участке ОТЕ по бульвару Свободы и завершены ремонтные работы по проспекту Ленина на участке от Декабристов.

0: участков, остальные завершат к началу осени. Легенда коренных народов Югры теперь путешествует по Санкт-Петербургу. В метро северной столицы появился вагон, оформленный художниками из разных регионов России. Югорская команда посвятила свою часть граффити северным мифам, а главным героем рисунка стал символ филиала Национального центра России в Ханты-Мансийске – птица Гагара, ныряющая в воду. Именно она завершает композицию, посвященную Югорскому краю. На ней изображены мамонт, лесные животные и легенда о шестиногом лосе и Млечном пути. Отмечу, автор эскиза художник и дизайнер Андрей Ольховский. По замыслу вагон превращает северную мифологию в мобильную книгу, которую ежедневно видят тысячи пассажиров. И последнее. Ханты-Мансийск принял регулярный чемпионат Лиги дворового спорта России по футболу и теперь подводит итоги. Более 3 месяцев за звание лучших боролись 15 любительских команд. В результате победителем турнира стал коллектив «Квартал». 2 место у команды «Спартак ХМ» замкнули тройку лидеров представители клуба «Самарова». Кроме того, лучшим игроком соревнований признали Владимира Тяглова. В ходе торжественного награждения медали призерам вручила директор департамента физкультуры и спорта Югры Софья Конух. Стоит отметить, что футбольный сезон продолжается. Впереди болельщиков ждут решающие матчи за кубок в дивизионах «Про» и «Двор». Финальные игры пройдут в столице округа 12 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Главное окружное радио.

0: реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Мне позвонил сотрудник управляющей компании, сказал, что замена домофона срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
7: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
8: Мам, а я принцесса?
9: Конечно.
8: Платье и короны у меня есть. А где же мой трон?
9: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
8: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югре обновили программу капитального ремонта многоквартирников. Центр патриотов России в Ханты-Мансийске опроверг мифы о службе в войсках беспилотных систем. В Ханты-Мансийске чествовали победители чемпионата Лиги дворового спорта по футболу. В программу капитального ремонта в Югре добавили еще 30 домов с учетом запросов собственников и данных муниципалитетов. О важных решениях окружного правительства сообщил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук. В результате изменений общий охват программы теперь составляет 6325 многоквартирников. Параллельно актуализированный план капитального ремонта до 2028 года. Это поможет точнее распределять ресурсы и держать сроки. Помимо прочего, одобрен меморандум о сотрудничестве с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Его задача – усилить цифровой потенциал Югры в строительной сфере. Уже сейчас в электронном виде доступны 16 услуг от выдачи градостроительного плана и разрешений до согласования архитектурного облика и ввода объекта в эксплуатацию. В Центре патриотов России в Ханты-Мансийске дали разъяснение о службе в войсках беспилотных систем и опровергли распространяемые в интернете фейки. Дело в том, что в сети активно тиражируются слухи о том, что бойцов, заключивших контракт на данный вид службы, якобы обманом отправляют в штурмовые бригады. Ответственные лица категорически опровергают эти сообщения. По словам лейтенанта Михаила Прыпина, ведущего набор будущих операторов дронов, из пункта отбора в войска БПС уже отправились несколько сотен человек, для которых действует специальный контракт, исключающий возможность перевода. Бойцы могут рассчитывать на гарантированное увольнение по окончании срока службы, у них меньший риск прямого огневого контакта и существенные дополнительные выплаты, вплоть до 500 000 рублей за уничтожение вражеской техники. При этом судьба каждого югорского участника спецоперации находится под контролем. На данный момент случаев перевода в иные виды войск из БПЛА не зафиксировано. Более того, Департамент региональной безопасности информирует, что среди контрактников из Югры, служащих в войсках беспилотных систем, нет погибших. Получить консультацию о службе по контракту можно, оставив заявку на сайте воин86.ру или позвонив на горячую линию 8 800 301 68 88. Легенда коренных народов Югры теперь путешествует по Санкт-Петербургу. В метро северной столицы появился вагон, оформленный художниками из разных регионов России. Югорская команда посвятила свою часть граффити северным мифам, а главным героем рисунка стал символ филиала Национального центра России в Ханты-Мансийске – птица Гагара, ныряющая в воду. Именно она завершает композицию, посвященную Югорскому краю. На ней изображены мамонты, лесные животные и легенда о шестиногом лосе и Млечном пути. Отмечу, автор эскиза художник и дизайнер Андрей Ольховский. По замыслу вагон превращает северную мифологию в мобильную книгу, которую ежедневно видят тысячи пассажиров. И последнее. Ханты-Мансийск принял регулярный чемпионат Лиги дворового спорта России по футболу и теперь подводит итоги. Более 3 месяца за звание лучших боролись 15 любительских команд. В результате победителем турнира стал коллектив «Квартал». Второе место у команды «Спартак ХМ» замкнули тройку лидеров представители клуба «Самарова». Кроме того, лучшим игроком соревнований признали Владимира Тяглова. В ходе торжественного награждения медали призерам вручила директор департамента физкультуры и спорта Югры Софья Конух. Стоит отметить, что футбольный сезон продолжается. Впереди болельщиков ждут решающие матчи за кубок в дивизионах «Про» и «Двор». Финальные игры пройдут в столице округа 12 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: Подъем. Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
4: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югре обновили программу капитального ремонта многоквартирников. Центр патриотов России в Ханты-Мансийске опроверг мифы о службе в войсках беспилотных систем. В Ханты-Мансийске чествовали победители чемпионата Лиги дворового спорта по футболу. В программу капитального ремонта в Югре добавили еще 30 домов с учетом запросов собственников и данных муниципалитетов. О важных решениях окружного правительства сообщил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук. В результате изменений общий охват программы теперь составляет 6325 многоквартирников. Параллельно актуализированный план капитального ремонта до 2028 года. Это поможет точнее распределять ресурсы и держать сроки. Помимо прочего, одобрен меморандум о сотрудничестве с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Его задача – усилить цифровой потенциал Югры в строительной сфере. Уже сейчас в электронном виде доступны 16 услуг от выдачи градостроительного плана и разрешений до согласования архитектурного облика и ввода объекта в эксплуатацию. В Центре патриотов России в Ханты-Мансийске дали разъяснение о службе в войсках беспилотных систем и опровергли распространяемые в интернете фейки. Дело в том, что в сети активно тиражируются слухи о том, что бойцов, заключивших контракт на данный вид службы, якобы обманом отправляют в штурмовые бригады. Ответственные лица категорически опровергают эти сообщения. По словам лейтенанта, обманом отправляют в штурмовые бригады. По словам лейтенанта Михаила Прыпина, ведущего набор будущих

0: дорожных систем нет погибших. Получить консультацию о службе по контракту можно, оставив заявку на сайте воин86.ру или позвонив на горячую линию 8 800 301 68 88. Легенда коренных народов Югры теперь путешествует по Санкт-Петербургу. В метро северной столицы появился вагон, оформленный художниками из разных регионов России. Югорская команда посвятила свою часть граффити северным мифам, а главным героем рисунка стал символ филиала Национального центра России в Ханты-Мансийске – птица Гагара, ныряющая в воду. Именно она завершает композицию, посвященную Югорскому краю. На ней изображены мамонты, лесные животные и легенда о шестиногом лосе и Млечном пути. Отмечу, автор эскиза художник и дизайнер Андрей Ольховский. По замыслу вагон превращает северную мифологию в мобильную книгу, которую ежедневно видят тысячи пассажиров. И последнее. Ханты-Мансийск принял регулярный чемпионат Лиги дворового спорта России по футболу и теперь подводит итоги. Более трех месяцев за звание лучших боролись 15 любительских команд. В результате победителем турнира стал коллектив «Квартал». Второе место у команды «Спартак ХМ» замкнули тройку лидеров представители клуба «Самарова». Кроме того, лучшим игроком соревнований признали Владимира Тяглова. В ходе торжественного награждения медали призерам вручила директор департамента физкультуры и спорта Югры Софья Конух. Стоит отметить, что футбольный сезон продолжается. Впереди болельщиков ждут решающие матчи за кубок в дивизионах «Про» и «Двор». Финальные игры пройдут в столице округа 12 сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Главное окружное радио. «Югра».

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама — лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки: удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югре обновили программу капитального ремонта многоквартирников. Центр патриотов России в Ханты-Мансийске опроверг мифы о службе в войсках беспилотных систем. В Нягане привлекли к ответственности злостного нарушителя дорожных правил. В программу капитального ремонта в Югре добавили еще 30 домов с учетом запросов собственников и данных муниципалитетов. О важных решениях окружного правительства сообщил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук. В результате изменений общий охват программы теперь составляет 6425 многоквартирников. Параллельно актуализированный план капитального ремонта до 2028 года. Это поможет точнее распределять ресурсы и держать сроки. Помимо прочего, одобрен меморандум о сотрудничестве с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Его задача – усилить цифровой потенциал Югры в строительной сфере. Уже сейчас в электронном виде доступны 16 услуг от выдачи градостроительного плана и разрешений до согласования архитектурного облика и ввода объекта в эксплуатацию. В Центре патриотов России в Ханты-Мансийске дали разъяснение о службе в войсках беспилотных систем и опровергли распространяемые в интернете фейки. Дело в том, что в сети активно тиражируются слухи о том, что бойцов, заключивших контракт на данный вид службы, якобы обманом отправляют в штурмовые бригады. Ответственные лица категорически опровергают эти сообщения. По словам лейтенанта Михаила Прыпина, ведущего набор будущих операторов дронов, из пункта отбора в войска БПС уже отправились несколько сотен человек, для которых действует специальный контракт, исключающий возможность перевода. Бойцы могут рассчитывать на гарантированное увольнение по окончании срока службы, у них меньший риск прямого огневого контакта и существенные дополнительные выплаты, вплоть до 500 000 рублей за уничтожение вражеской техники. При этом судьба каждого югорского участника спецоперации находится под контролем. На данный момент случаев перевода в иные виды войск из БПЛА не зафиксировано. Более того, Департамент региональной безопасности информирует, что среди контрактников из Югры, служащих в войсках беспилотных систем, нет погибших. Получить консультацию о службе по контракту можно, оставив заявку на сайте воин86.ру или позвонив на горячую линию 8 800 301 68 88. В Нягане суд вынес жесткий приговор водителю электровелосипеда, повторно оказавшемуся от метасвидетельствования. В поле зрения полиции он попал в июле и не выполнил законное требование пройти проверку на состояние опьянения. Такой отказ юридически приравнивается к нетрезвой езде. С учетом еще действующего наказания мужчине назначили 400 часов обязательных работ и на 2,5 года лишили права управления транспортными средствами. Кроме того, электровелосипед, на котором передвигался нарушитель, конфисковали в собственности государства. И последнее. Рекордное число участников собрал юбилейный фестиваль «Сытоминские берега» в Сургутском районе. Закинуть удочки приехали почти 170 жителей в возрасте от 5 до 81 года. Праздник объединил не только югорчан, но и гостей из Тюмени и Екатеринбурга. Главным событием стал турнир «Рыбак года». Судьи определили победителей в специальных номинациях, вручив денежные сертификаты за самую большую рыбу, первый улов, а также победителям испытаний лучшей рыболовной семьи. Помимо соревнований, зрители ждал концерт, спортивные игры и кулинарное шоу. Как отмечают организаторы, за 20 лет истории фестиваля он вырос из поселкового турнира в события районного уровня. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Yeah.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Wow.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Мастер, все получится.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югре обновили программу капитального ремонта многоквартирников. Центр патриотов России в Ханты-Мансийске опроверг мифы о службе в войсках беспилотных систем. В Нягане привлекли к ответственности злостного нарушителя дорожных правил. В программу капитального ремонта в Югре добавили еще 30 домов с учетом запросов собственников и данных муниципалитетов. О важных решениях окружного правительства сообщил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук. В результате изменений общий охват программы теперь составляет 6325 многоквартирников. Параллельно актуализированный план капитального ремонта до 2028 года. Это поможет точнее распределять ресурсы и держать сроки. Помимо прочего, одобрен меморандум о сотрудничестве с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Его задача – усилить цифровой потенциал Югры в строительной сфере. Уже сейчас в электронном виде доступны 16 услуг от выдачи градостроительного плана и разрешений до согласования архитектурного облика и ввода объекта в эксплуатацию. В Центре патриотов России в Ханты-Мансийске дали разъяснение о службе в войсках беспилотных систем и опровергли распространяемые в интернете фейки. Дело в том, что в сети активно тиражируются слухи о том, что бойцов, заключивших контракт на данный вид службы, якобы обманом отправляют в штурмовые бригады. Ответственные лица категорически опровергают эти сообщения. По словам лейтенанта Михаила Прыпина, ведущего набор будущих операторов дронов, из пункта отбора в войска БПС уже отправились несколько сотен человек, для которых действует специальный контракт, исключающий возможность перевода. Бойцы могут рассчитывать на гарантированное увольнение по окончании срока службы, у них меньший риск прямого огневого контакта и существенные дополнительные выплаты, вплоть до 500 000 рублей за уничтожение вражеской техники. При этом судьба каждого югорского участника спецоперации находится под контролем. На данный момент случаев перевода в иные виды войск из БПЛА не зафиксировано. Более того, Департамент региональной безопасности информирует, что среди контрактников из Югры, служащих в войсках беспилотных систем, нет погибших. Получить консультацию о службе по контракту можно, оставив заявку на сайте воин86.ру или позвонив на горячую линию 8 800 301 68 88. В Нягане суд вынес жесткий приговор водителю электровелосипеда, повторно оказавшемуся от медосвидетельствования. В поле зрения полиции он попал в июле и не выполнил законное требование пройти проверку на состояние опьянения. Такой отказ юридически приравнивается к нетрезвой езде. С учетом еще действующего наказания мужчине назначили 400 часов обязательных работ и на 2,5 года лишили права управления транспортными средствами. Кроме того, электровелосипед, на котором передвигался нарушитель, конфисковали в собственности государства. И последнее. Рекордное число участников собрал юбилейный фестиваль «Сытоминские берега» в Сургутском районе. Закинуть удочки приехали почти 170 жителей в возрасте от 5 до 81 года. Проминские берега в Сургутском районе. Закинуть удочки приехали почти 170 жителей в возрасте от 5 до 81 года. Праздник объединил не только югорчан,

0: радио Югра. Реклама.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Представляем новинку от «Суши-мастер» – трайфлы.
11: Wow.
10: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. «Суши-мастер» – все получится.
12: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Строители Югры активно обновляют старейший лицей Макеевки. В Нягане привлекли к ответственности злостного нарушителя дорожных правил. Молодых югорских просветителей ждет новый сезон всероссийской акции «Поделись своим знанием». Югорские строители заметно продвинулись в обновлении старейшего образовательного учреждения Макеевки, лицея номер один. Главная цель – превратить его в современное пространство, полностью соответствующее российским стандартам. По словам начальника участка Валерия Лебедева, сейчас на объекте идет активная фаза ремонта. Производится монтаж последнего слоя кровли основного корпуса, устанавливаются конструкции актового зала, ведутся работы в мастерских. Также завершен демонтаж штукатурки в столовой. Это важный этап перед последующими отделочными работами, комментирует директор лицея номер один Макеевки Наталья Бурцева.
2: Школа была открыта 1 сентября 1966 года, то есть 60 лет назад. И вот 60 лет на базе этой школы капитального ремонта не производилось. И коммуникации пришли в негодность. Но современные требования сейчас совершенно другие. И вы знаете, вспоминаются моменты, когда мы сейчас стоим в вестибюле, когда, ну, так получается, что шефов уже не было у школы. И мы с помощью детей и родителей, честно скажу, я сама влазили на стены и красили вот это вот своими руками.
1: Завершить все работы планируют к 1 сентября следующего года. После капитального ремонта подшефный город получит современную школу, где ученикам и педагогам будут созданы максимально комфортные условия для обучения и работы. В Нягане суд вынес жесткий приговор водителю электровелосипеда, повторно оказавшемуся от медосвидетельствования. В поле зрения полиции он попал в июле и не выполнил законное требование пройти проверку на состояние опьянения. Такой отказ юридически приравнивается к нетрезвой езде. С учетом еще действующего наказания мужчине назначили 400 часов обязательных работ и на 2,5 года лишили права управления транспортными средствами. Кроме того, электровелосипед, на котором передвигался нарушитель, конфисковали в собственности государства. Молодежь Югры приглашают на новый сезон всероссийской акции «Поделись своим знанием». Она будет проводиться весь сентябрь по четырем направлениям. Это безопасность, спорт, чтецкие программы и готовые лекции. Помимо последних, участников ждут викторины, тематические кинопоказы, дискуссии и мастер-классы. Отдельную программу посвятят профориентации. Регистрация доступна на сайте Общества знания. Присоединиться может любой просветитель, намеревающийся проводить встречи в школах, вузах, колледжах, молодежных или культурных центрах. Участники получат сертификаты, дополнительные баллы в системе привилегий просветителей и другие возможности проекта. Как отмечают организаторы, акция реализуется с 2021 года в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». С тех пор она объединила около миллиона молодых ученых, спортсменов, предпринимателей, деятелей культуры и госслужащих. И последнее. Рекордное число участников собрал юбилейный фестиваль «Сытоминские берега» в Сургутском районе. Закинуть удочки приехали почти 170 жителей в возрасте от 5 до 81 года. Праздник объединил не только югорчан, но и гостей из Тюмени и Екатеринбурга. Главным событием стал турнир «Рыбак года». Судьи определили победителей в специальных номинациях, вручив денежные сертификаты за самую большую рыбу, первый улов, а также победителям испытаний лучшей рыболовной семьи. Помимо соревнований зрителей ждал концерт, спортивные игры и кулинарное шоу. Как отмечают организаторы, за 20 лет истории фестиваля он вырос из поселкового турнира в события районного уровня. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8-800-200-0010.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Строители Югры активно обновляют старейший лицей Макеевки. В Нягане привлекли к ответственности злостного нарушителя дорожных правил. Молодых югорских просветителей ждет новый сезон всероссийской акции «Поделись своим знанием». Югорские строители заметно продвинулись в обновлении старейшего образовательного учреждения Макеевки, лицея номер один. Главная цель – превратить его в современное пространство, полностью соответствующее российским стандартам. По словам начальника участка Валерия Лебедева, сейчас на объекте идет активная фаза ремонта. Производится монтаж последнего слоя кровли основного корпуса. Устанавливаются конструкции актового зала, ведутся работы в мастерских. Также завершен демонтаж штукатурки в столовой. Это важный этап перед последующими отделочными работами, комментирует директор лицея номер один Макеевки Наталья Бурцева.
2: Школа была открыта 1 сентября 1966 года, то есть 60 лет назад. И вот 60 лет на базе этой школы капитального ремонта не производилось. И коммуникации пришли в негодность. Но современные требования сейчас совершенно другие. И вы знаете, вспоминается момент, когда вот мы сейчас стоим в вестибюле, когда, ну, так получается, что шефов уже не было у школы. И мы с помощью детей и родителей, честно скажу, и я сама, влазили на стены и красили вот это вот своими руками.
1: Завершить все работы планируют к 1 сентября следующего года. После капитального ремонта подшефный город получит современную школу, где ученикам и педагогам будут созданы максимально комфортные условия для обучения и работы. В Нягане суд вынес жесткий приговор водителю электровелосипеда, повторно оказавшемуся от медосвидетельствования. В поле зрения полиции он попал в июле и не выполнил законное требование пройти проверку на состояние опьянения. Такой отказ юридически приравнивается к нетрезвой езде. С учетом еще действующего наказания мужчине назначили 400 часов обязательных работ и на 2,5 года лишили права управления транспортными средствами. Кроме того, электровелосипед, на котором передвигался нарушитель, конфисковали в собственности государства. Молодежь Югры приглашают на новый сезон всероссийской акции «Поделись своим знанием». Она будет проводиться весь сентябрь по четырем направлениям. Это безопасность, спорт, чтецкие программы и готовые лекции. Помимо последних, участников ждут викторины, тематические кинопоказы, дискуссии и мастер-классы. Отдельную программу посвятят профориентации. Регистрация доступна на сайте Общества знания. Присоединиться может любой просветитель, намеревающийся проводить встречи в школах, вузах, колледжах, молодежных или культурных центрах. Участники получат сертификаты, дополнительные баллы в системе привилегий просветителей и другие возможности проекта. Как отмечают организаторы, акция реализуется с 2021 года в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». С тех пор она объединила около миллиона молодых ученых, спортсменов, предпринимателей, деятелей культуры и госслужащих. И последнее. Рекордное число участников собрал юбилейный фестиваль «Сытоминские берега» в Сургутском районе. Закинуть удочки приехали почти 170 жителей в возрасте от 5 до 81 года. Праздник объединил не только югорчан, но и гостей из Тюмени и Екатеринбурга. Главным событием стал турнир «Рыбак года». Судьи определили победителей в специальных номинациях, вручив денежные сертификаты за самую большую рыбу, первый улов, а также победителям испытаний лучшей рыболовной семьи. Помимо соревнований зрителей ждал концерт, спортивные игры и кулинарное шоу. Как отмечают организаторы, за 20 лет одной семье. Истории фестиваля он

0: Мама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Строители Югры активно обновляют старейший лицей Макеевки. Молодых югорских просветителей ждет новый сезон всероссийской акции «Поделись своим знанием». Югорские бильярдисты отличились на национальном турнире. Югорские строители заметно продвинулись в обновлении старейшего образовательного учреждения Макеевки, лицея номер один. Главная цель – превратить его в современное пространство, полностью соответствующее российским стандартам. По словам начальника участка Валерия Лебедева, сейчас на объекте идет активная фаза ремонта. Производится монтаж последнего слоя кровли основного корпуса, устанавливаются конструкции актового зала, ведутся работы в мастерских. Также завершен демонтаж штукатурки в столовой. Это важный этап перед последующими отделочными работами, комментирует директор лицея номер один Макеевки Наталья Бурцева.
2: Школа была открыта 1 сентября 1966 года, то есть 60 лет назад. И вот 60 лет на базе этой школы капитального ремонта не производилось. И коммуникации пришли в негодность. Но иногда современные требования сейчас совершенно другие. И вы знаете, вспоминается момент, когда вот мы сейчас стоим в вестибюле, когда, ну, так получается, что шефов уже не было у школы. И мы с помощью детей и родителей, честно скажу, я сама влазили на стены и красили вот это вот своими руками.
1: Завершить все работы планируют к 1 сентября следующего года. После капитального ремонта подшефный город получит современную школу, где ученикам и педагогам будут созданы максимально комфортные условия для обучения и работы. Невнимательность на дороге привела к очередному происшествию. По данным госавтоинспекции Югры, накануне на трассе Нефтеуганск-Сургут столкнулись две иномарки. Автоледи за рулем Kia, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила Тойоту. В итоге пострадала сама виновница ДТП и ее 15-летняя пассажирка. Это была единственная авария с пострадавшими за последние сутки. Также дорожная полиция задержала 10 водителей с признаками опьянения. Еще 117 автомобилистов привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и более 30 за нарушение правил перевозки детей. Молодежь Югры приглашают на новый сезон всероссийской акции «Поделись своим знанием». Она будет проводиться весь сентябрь по четырем направлениям. Это безопасность, спорт, чтецкие программы и готовые лекции. Помимо последних, участников ждут викторины, тематические кинопоказы, дискуссии и мастер-классы. Отдельную программу посвятят профориентации. Регистрация доступна на сайте Общества знания. Присоединиться может любой просветитель, намеревающийся проводить встречи в школах, вузах, колледжах, молодежных или культурных центрах. Участники получат сертификаты, дополнительные баллы в системе привилегий просветителей и другие возможности проекта. Как отмечают организаторы, акция реализуется с 2021 года в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». С тех пор она объединила около миллиона молодых ученых, спортсменов, предпринимателей, деятелей культуры и госслужащих. И последнее. Югорские бильярдисты завоевали полный комплект наград первенства России по динамичной пирамиде. Соревнования завершились в Санкт-Петербурге, где, несмотря на высокую конкуренцию среди более 90 спортсменов, наша команда показала достойные результаты. Золотым призером среди юниорок до 19 лет стала София Прунина. Бронзовую медаль в этой же категории завоевала Валерия Кондратьева. А у юношей до 16 лет отличился Павел Карбайнов, забравший серебряную награду. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужины Югры» претендует на субсидию. В Ханты-Мансийске запускают программу «Хорошее дело Югра» для участников СВО и их близких. Югорские бильярдисты отличились на национальном турнире. Полный цикл производства корсетов для лечения сколиоза планируют запустить в Сургуте. Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужины Югры» претендует на субсидию из городского бюджета. Ее максимальный размер – 3 миллиона рублей. Потратить эти средства можно только на расширение производства, оборудование, сертификацию или франшизу, причем на условиях софинансирования, комментирует заместитель главы Сургута Артем Кириленко.
2: Есть предприятия, у которых оборот несколько миллионов, и вот наша как раз поддержка позволяет им открывать новые направления бизнеса, либо оптимизировать производство существенно. И для нас немаловажным является увеличение количества рабочих мест и возврат в бюджет денег. На 1 выплаченный рубль субсидии и 2 рубля возврат в бюджет.
1: Отмечу, «Жемчужины Югры» намеревается направить привлеченные деньги на закупку 3D-принтера для выпуска специальных деталей. Сейчас корсеты делают в Сургуте из заготовок, которые заказывают в Санкт-Петербурге. Доставка отнимает драгоценное время, а количество заказов растет. За прошлый год в центре изготовили 77 изделий, а за первое полугодие текущего года уже 53. В Югре и на Ямале просто не найти другого поставщика подобной продукции. Отмечу, сам центр специализируется на различных продуктах. Продукция от ортопедических стелек до бионических протезов. Работают с теми, кто лишился конечности в ходе боевых действий. Сейчас, например, готовят 6 протезов по сертификатам фонда «Защитники Отечества». Невнимательность на дороге привела к очередному происшествию. По данным госавтоинспекции Югры, накануне на трассе Нефтеуганск-Сургут столкнулись две иномарки. Автоледи за рулем Kia, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила Тойоту. В итоге пострадала сама виновница ДТП и ее 15-летняя пассажирка. Это была единственная авария с пострадавшими за последние сутки. Также дорожная полиция задержала 10 водителей с признаками опьянения. Еще 117 автомобилистов привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения и более 30 за нарушение правил перевозки детей. Важный проект от Росмолодежи подготовила Академия Добрина для участников спецоперации и их семей. В Ханты-Мансийске пройдет бесплатное обучение по программе «Хорошее дело Югра», направленной на воплощение социальных инициатив. Прием заявок завершается уже 19 августа, а сами трехдневные курсы стартуют 26 числа. Занятия рассчитаны на тех, кто уже развивает собственные инициативы, и тех, кто только начинает свой путь в социальном проектировании. Новички смогут освоить принципы формирования идей в проекте, проекты, а югорчане с опытом узнают, как правильно оформить заявку на грант и многое другое. Кроме того, предусмотрены экспертные мастер-классы по лидерству и командной работе. Добавлю, защищать свои проекты участники будут в ноябре. И последнее. Югорские бильярдисты завоевали полный комплект наград первенства России по динамичной пирамиде. Соревнования завершились в Санкт-Петербурге, где, несмотря на высокую конкуренцию среди более 90 спортсменов, наша команда показала достойные результаты. Золотым призером среди юниорок до 19 лет стала София Прунина. Бронзовую медаль в этой же категории завоевала Валерия Кондратьева. А у юношей до 16 лет отличился Павел Карбайнов, забравший серебряную награду. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнования масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем.

0: Лигой так легко.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужины Югры» претендует на субсидию. В Нефтеюганске расследуют уголовное дело о крупной налоговой недоимке. В Ханты-Мансийске запускают программу «Хорошее дело Югра» для участников СВО и их близких. Полный цикл производства корсетов для лечения сколиоза планируют запустить в Сургуте. Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужины Югры» претендует на субсидию из городского бюджета. Ее максимальный размер – 3 миллиона рублей. Потратить эти средства можно только на расширение производства, оборудование, сертификацию или франшизу, причем на условиях софинансирования, комментирует заместитель главы Сургута Артем Кириленко.
2: Есть предприятия, у которых оборот несколько миллионов, и вот наша как раз поддержка позволяет им открывать новые направления бизнеса, либо оптимизировать производство существенно. И для нас немаловажным является увеличение количества рабочих мест и возврат в бюджет денег. На 1 выплаченный рубль субсидии и 2 рубля возврат в бюджет.
1: Отмечу, «Жемчужины Югры» намеревается направить привлеченные деньги на закупку 3D-принтера для выпуска специальных деталей. Сейчас корсеты делают в Сургуте из заготовок, которые заказывают в Санкт-Петербурге. Доставка отнимает драгоценное время, а количество заказов растет. За прошлый год в центре изготовили 77 изделий, а за первое полугодие текущего года уже 53. В Югре и на Ямале просто не найти другого поставщика подобной продукции. Отмечу, сам центр специализируется на различных продуктах. Продукция от ортопедических стелек до бионических протезов. Работают с теми, кто лишился конечности в ходе боевых действий. Сейчас, например, готовят 6 протезов по сертификатам фонда «Защитники Отечества». Директор одной из организаций в Нефтеюганске стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По данным межрайонного следственного отдела, в 2021 году руководитель компании предоставил в налоговый орган декларацию с заведомо недостоверными данными, желая получить всю прибыль от деятельности предприятия. В результате в бюджет Российской Федерации не поступило свыше 26 миллионов рублей. Как сообщает Следственный комитет Югры, по данному факту проводятся проверки. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Важный проект от Росмолодежи подготовила Академия Добрина для участников спецоперации и их семей. В Ханты-Мансийске пройдет бесплатное обучение по программе «Хорошее дело Югра», направленной на воплощение социальных инициатив. Прием заявок завершается уже 19 августа, а сами трехдневные курсы стартуют 26 числа. Занятия рассчитаны на тех, кто уже развивает собственные инициативы, и тех, кто только начинает свой путь в социальном проектировании. Новички смогут освоить принципы формирования идей в проекты, а югорчане с опытом узнают, как правильно оформить заявку на грант и многое другое. Кроме того, предусмотрены экспертные мастер-классы по лидерству и командной работе. Добавлю, защищать свои проекты участники будут в ноябре. И последнее. Свои пушистые хранители есть не только в Эрмитаже. В музейно-выставочном центре Лангепаса уже 5 лет официально работают коты Рыжий и Цезарь. За время службы они стали настоящими членами коллектива и любимцами посетителей. Обоим четвероногим сотрудникам по 17 лет, и у каждого свой фронт работы. Рыжий встречает детские экскурсии и лично инспектирует новые экспонаты. Недавно он обследовал традиционную хантыйскую лодку. Цезарь же оберегает исторические фонды от грызунов и следит за порядком в залах. Также усатых смотрителей привлекают к съемкам для музейных афиш. Как отмечают в музейном центре, многие югорчане приходят на выставки специально, чтобы лично поздороваться с хвостатыми ветеранами. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Мастер, все получится.
3: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении – постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: все в порядке, мой друг.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Иртыш выпустили сотни тысяч мальков сибирского осетра. В Нефтеюганске расследуют уголовное дело о крупной налоговой недоимке. Посетителей Лангепасского музейно-выставочного центра встречают необычные сотрудники. В Югре в родную стихию вернули крупную партию мальков осетра сибирского. Всего в Иртыш выпустили более 300 тысяч особей обской популяции. Мероприятие организовала компания «Роснефть-Юганскнефтегаз» при участии Югорского рыбоводного завода. В рамках заключенных ранее договоров и в качестве компенсации ущерба, причиненного в ходе хозяйственной деятельности. Предварительный учет мальков проводила государственная комиссия в цехах завода с применением штучной навески. После этого молоть размещали в специальные контейнеры, затем на грузовом автомобиле и водным транспортом доставляли к середине реки, где отправляли в воду. Работа велась в течение 4 дней. Как отмечает природнадзор Югры, это важный шаг в восстановлении водных биоресурсов и пример ответственного отношения бизнеса к окружающей среде. Директор одной из организаций в Нефтеюганске стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По данным межрайонного следственного отдела, в 2021 году руководитель компании предоставил в налоговый орган декларацию с заведомо недостоверными данными, желая получить всю прибыль от деятельности предприятия. В результате в бюджет Российской Федерации не поступило свыше 26 миллионов рублей. Как сообщает Следственный комитет Югры, по данному факту проводятся проверки. Устанавливаются все обстоятельства преступления. 106 самозанятых югорчан уже присоединились к эксперименту по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Более 70% из них выбрали максимальную сумму выплаты 50 тысяч рублей. Как отмечают в отделении Социального фонда России по Югре, оформить участие в программе можно через приложение «Мой налог» или «Госуслуги». После этого необходимо регулярно платить страховые взносы. Право на больничное обеспечение возникает спустя 6 месяцев. При этом размер пособия зависит от выбранной суммы и страхового стажа. Эксперимент распространяется только на выплаты по болезни и не предусматривает декретные пособия. Получить более подробную информацию можно в офисе окружного соцфонда или по телефону в Ханты-Мансийске 23 83 16. И последнее. Свои пушистые хранители есть не только в Эрмитаже. В музейно-выставочном центре Лангепаса уже 5 лет официально работают коты Рыжий и Цезарь. За время службы они стали настоящими членами коллектива и любимцами посетителей. Обоим четвероногим сотрудникам по 17 лет, и у каждого свой фронт работы. Рыжий встречает детские экскурсии и лично инспектирует новые экспонаты. Недавно он обследовал традиционную хантыйскую лодку. Цезарь же оберегает исторические фонды от грызунов и следит за парнями. Порядком в залах. Также усатых смотрителей привлекают к съемкам для музейных афиш. Как отмечают в музейном центре, многие югорчане приходят на выставки специально, чтобы лично поздороваться с хвостатыми ветеранами. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33 09 09.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
6: Wow.
5: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52. Ты не знаешь, куда и зачем.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорская делегация привезла 30 наград с Международного форума коренных народов. В Иртыш выпустили тысячи мальков сибирского осетра. Сургутские экологи отправили на переработку партию вторсырья. Делегация Югры блестяще выступила на Международном форуме коренных народов. Он прошел в Красноярске и объединил более 700 представителей 14 стран. В результате наш регион завоевал более 30 наград в разных направлениях. Югра представила насыщенную этнографическую программу и сильный состав участников в конкурсной программе. На выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России» стенд округа занял второе место в номинации «Лучшая региональная экспозиция». Значительных успехов добились и югорские мастера, получившие золотые медали за изготовление традиционных кукол, сувениров и уникальных подделок из бересты и рыбьей кожи. В фотоконкурсе «Северный взор» спецприз за высокое художественное мастерство в номинациях «Северный колорит» и «Сокровища Севера» получила Татьяна Егорова из Нягани. А фестиваль «Полярный стиль» принес Югре сразу несколько наград. Гран-при в части «Лучший национальный костюм из зимней коллекции», первое место за летнюю коллекцию и спецприз за бережное сохранение национальных традиций. Свой вклад в общий успех внесли и атлеты, ставшие 16-кратными призерами в Северном многоборье. Стоит отметить, что важной частью форума стала деловая программа. Участники говорили о природных ресурсах, сохранении родных языков и поддержке традиционной культуры. В Югре в родную стихию вернули крупную партию мальков осетра сибирского. Всего в Иртыш выпустили более 300 тысяч особей обской популяции. Мероприятие организовала компания «Роснефть-Юганскнефтегаз» при участии Югорского рыбоводного завода. В рамках заключенных ранее договоров и в качестве компенсации ущерба, причиненного в ходе хозяйственной деятельности. Предварительный учет мальков проводила государственная комиссия в цехах завода с применением штучной навески. После этого молоть размещали в специальные контейнеры. Затем на грузовом автомобиле и водным транспортом доставляли к середине реки, где отправляли в воду. Работа велась в течение 4 дней. Как отмечает природнадзор Югры, это важный шаг в восстановлении водных биоресурсов и пример ответственного отношения бизнеса к окружающей среде. 106 самозанятых югорчан уже присоединились к эксперименту по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Более 70% из них выбрали максимальную сумму выплаты 50 тысяч рублей. Как отмечают в отделении Социального фонда России по Югре, оформить участие в программе можно через приложение «Мой налог» или «Госуслуги». После этого необходимо регулярно платить страховые взносы. Право на больничное обеспечение возникает спустя 6 месяцев. При этом размер пособия зависит от выбранной суммы и страхового стажа. Эксперимент распространяется только на выплаты по болезни и не предусматривает декретные пособия. Получить более подробную информацию можно в офисе окружного соцфонда или по телефону в Ханты-Мансийске 23 83 16. И последнее. Свой вклад в защиту природы внесли сотрудники Сургутского управления природнадзора Югры. Экологи передали в экоцентр «Югра собирает» 8 килограммов батареек, 21 килограмм макулатуры и 5 килограммов пластика. Теперь все эти отходы получат вторую жизнь. Как отмечают специалисты, элементы питания относятся ко второму классу опасности. На свалках их корпус разрушается, выделяя токсичные кадмий, ртуть и свинец. Одна выброшенная батарейка способна отравить тяжелыми металлами до 400 литров воды и 20 кубометров земли. Однако при правильной утилизации из энергоносителей можно извлечь более 90% полезного сырья, которое используется для создания новых аккумуляторов, удобрений и даже столовых приборов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка. Я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама? Лишний раз.

0: расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорская делегация привезла 30 наград с Международного форума коренных народов. В Иртыш выпустили 1000 мальков сибирского осетра. Сургутские экологи отправили на переработку партию вторсырья. Делегация Югры блестяще выступила на Международном форуме коренных народов. Он прошел в Красноярске и объединил более 700 представителей 14 стран. В результате наш регион завоевал более 30 наград в разных направлениях. Югра представила насыщенную этнографическую программу и сильный состав участников в конкурсной программе. На выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России» стенд округа занял второе место в номинации «Лучшая региональная экспозиция». Значительных успехов добились и югорские мастера, получившие золотые медали за изготовление традиционных кукол, сувениров и уникальных подделок из бересты и рыбьей кожи. В фотоконкурсе «Северный взор» спецприз за высокое художественное мастерство в номинациях «Северный колорит» и «Сокровища Севера» получила Татьяна Егорова из Нягани. А фестиваль «Полярный стиль» принес Югре сразу несколько наград. Гран-при в части «Лучший национальный костюм из зимней коллекции», первое место за летнюю коллекцию и спецприз за бережное сохранение национальных традиций. Свой вклад в общий успех внесли и атлеты, ставшие 16-кратными призерами в Северном многоборье. Стоит отметить, что важной частью форума стала деловая программа. Участники говорили о природных ресурсах, сохранении родных языков и поддержке традиционной культуры. В Югре в родную стихию вернули крупную партию мальков осетра сибирского. Всего в Иртыш выпустили более 300 тысяч особей обской популяции. Мероприятие организовала компания «Роснефть-Юганскнефтегаз» при участии Югорского рыбоводного завода. В рамках заключенных ранее договоров и в качестве компенсации ущерба, причиненного в ходе хозяйственной деятельности. Предварительный учет мальков проводила государственная комиссия в цехах завода с применением штучной навески. После этого молоть размещали в специальные контейнеры. Затем на грузовом автомобиле и водным транспортом доставляли к середине реки, где отправляли в воду. Работа велась в течение 4 дней. Как отмечает природнадзор Югры, это важный шаг в восстановлении водных биоресурсов и пример ответственного отношения бизнеса к окружающей среде. 106 самозанятых югорчан уже присоединились к эксперименту по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Более 70% из них выбрали максимальную сумму выплаты 50 тысяч рублей. Как отмечают в отделении Социального фонда России по Югре, оформить участие в программе можно через приложение «Мой налог» или «Госуслуги». После этого необходимо регулярно платить страховые взносы. Право на больничное обеспечение возникает спустя 6 месяцев. При этом размер пособия зависит от выбранной суммы и страхового стажа. Эксперимент распространяется только на выплаты по болезни и не предусматривает декретные пособия. Получить более подробную информацию можно в офисе окружного соцфонда или по телефону в Ханты-Мансийске 23 83 16. И последнее. Свой вклад в защиту природы внесли сотрудники Сургутского управления природнадзора Югры. Экологи передали в экоцентр «Югра собирает» 8 килограммов батареек, 21 килограмм макулатуры и 5 килограммов пластика. Теперь все эти отходы получат вторую жизнь. Как отмечают специалисты, элементы питания относятся ко второму классу опасности. На свалках их корпус разрушается, выделяя токсичные кадмий, ртуть и свинец. Одна выброшенная батарейка способна отравить тяжелыми металлами до 400 литров воды и 20 кубометров земли. Однако при правильной утилизации из энергоносителей можно извлечь более 90% полезного сырья, которое используется для создания новых аккумуляторов, удобрений и даже столовых приборов. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио.

0: реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре в преддверии выборов стартует большая информационная кампания. В Березово заметно преобразится авторич-вокзал. Ханты-Мансийск собрал около 300 участников чемпионата России по лыжероллерам. В Югре стартует масштабная информационная кампания по подготовке к выборам. Почти 3000 обходчиков от избиркомов обойдут дома по заранее сформированным маршрутам, чтобы рассказать жителям о предстоящем голосовании. Главная задача – сообщить югорчанам даты выборов, адреса избирательных участков, порядок голосования. Это поможет исключить недопонимание, развеять возможные сомнения и повысить прозрачность избирательного процесса. Особое внимание планируется уделить разъяснению механизма «мобильный избиратель». Он позволяет определиться с предпочтениями не по месту регистрации, а на удобном участке. Это важно для тех, кто в день выборов будет находиться вне дома. Отмечу, встречи с обходчиками пройдут в удобное для жителей время с 27 августа по будням с 8 вечера до 21.00. В выходные дни с 10 утра до 14 часов. Ключевой транспортный узел Березово получит вторую жизнь. Речь об авторич-вокзале, без которого местным жителям сложно представить ежедневные поездки. Благодаря партнерству администрации Березовского района и компании «Северречфлот» на объекте закипела работа. Проектом предусмотрено серьезное преображение. Строители обновят входные группы, уложат новые напольные покрытия, приведут в порядок санузлы, а колонны фасада заиграют свежими красками. Территория тоже изменится. Исчезнет мусор и трава, уйдет в прошлое изношенная тактильная плитка. По итогам переустройства вокзал станет не просто точкой пересадки, а по-настоящему комфортным пространством. Югорчанам стали доступны сразу два бесплатных курса по работе с нейросетями. Онлайн-занятия организованы на портале «Цифровой гражданин Югры», где обучение уже прошли около 300 человек. Одно из направлений – курс про промпты «Эффективный промптинг в госсекторе», предназначен для сотрудников органов власти и подведомственных учреждений. Он поможет научиться быстро получать с помощью искусственного интеллекта проекты документов, отчеты, аналитические материалы и другие рабочие решения. Второе направление – про промпты «Искусство общения с нейросетями». Открыт для всех желающих. Участники могут освоить промпт-инжиниринг и научиться использовать искусственный интеллект для работы, учебы, творчества и повседневных задач. От написания текстов до планирования поездок и генерации идей. Программы подходят как новичкам, так и опытным пользователям. И последнее. Ханты-Мансийск на пороге больших стартов. Завтра начнется чемпионат России по лыжероллерам. За призовые места будут бороться около 300 спортсменов, 50 из которых представляют Югру. Соревнования начнутся с раздельного старта свободным стилем. Первыми на трассу выйдут женщины. Им предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров. Затем мужчины проедут к цели уже 15 километров. Программа чемпионата насыщенная. В среду роллеристов ждет гонка преследования, а в пятницу эстафета. Завершат соревновательную неделю спринт и масс-старты, которые пройдут в центре города. Это позволит жителям и гостям Ханты-Мансийска ближе познакомиться с динамичным видом спорта, комментирует заместитель губернатора Югры Елена Майер.
2: Безусловно, это, можно сказать, традиция нашего региона, и те дети, которые придут в качестве зрителей, вот этот вот драйв, да, вот этот азарт, массовость, с каким интересом сегодня наши зрители участвуют в том, чтобы посмотреть эти гонки, как много спортивных победителей, чемпионов к нам сюда приезжает, то, безусловно, этот интерес, он подстегнет к тому, чтобы заниматься данным видом спорта.
1: К стартам город подготовился основательно. В Центре зимних видов спорта завершили ремонтные работы, в рамках которых, в частности, полностью сменили асфальтовое покрытие. Это важно для безопасности и скорости спортсменов на лыжероллерах. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Алло.
1: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь, места ограничены.
2: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама, лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре в преддверии выборов стартует большая информационная кампания. В Березово заметно преобразится авторич-вокзал. Ханты-Мансийск собрал около 300 участников чемпионата России по лыжероллерам. В Югре стартует масштабная информационная кампания по подготовке к выборам. Почти 3000 обходчиков от избиркомов обойдут дома по заранее сформированным маршрутам, чтобы рассказать жителям о предстоящем голосовании. Главная задача – сообщить югорчанам даты выборов, адреса избирательных участков, порядок голосования. Это поможет исключить недопонимание, развеять возможные сомнения и повысить прозрачность избирательного процесса. Особое внимание планируется уделить разъяснению механизма «мобильный избиратель». Он позволяет определиться с предпочтениями не по месту регистрации, а на удобном участке. Это важно для тех, кто в день выборов будет находиться вне дома. Отмечу, встречи с обходчиками пройдут в удобное для жителей время с 27 августа по будням с 8 вечера до 21.00. В выходные дни с 10 утра до 14 часов. Ключевой транспортный узел Березово получит вторую жизнь. Речь об авторич-вокзале, без которого местным жителям сложно представить ежедневные поездки. Благодаря партнерству администрации Березовского района и компании «Северречфлот» на объекте закипела работа. Проектом предусмотрено серьезное преображение. Строители обновят входные группы, уложат новые напольные покрытия, приведут в порядок санузлы, а колонны фасада заиграют свежими красками. Территория тоже изменится. Исчезнет мусор и трава, уйдет в прошлое изношенная тактильная плитка. По итогам переустройства вокзал станет не просто точкой пересадки, а по-настоящему комфортным пространством. Югорчанам стали доступны сразу два бесплатных курса по работе с нейросетями. Онлайн-занятия организованы на портале «Цифровой гражданин Югры», где обучение уже прошли около 300 человек. Одно из направлений – курс про промпты «Эффективный промптинг в госсекторе», предназначен для сотрудников органов власти и подведомственных учреждений. Он поможет научиться быстро получать с помощью искусственного интеллекта проекты документов, отчеты, аналитические материалы и другие рабочие решения. Второе направление – про промпты «Искусство общения с нейросетями». Открыт для всех желающих. Участники могут освоить промпт-инжиниринг и научиться использовать искусственный интеллект для работы, учебы, творчества и повседневных задач. От написания текстов до планирования поездок и генерации идей. Программы подходят как новичкам, так и опытным пользователям. И последнее. Ханты-Мансийск на пороге больших стартов. Завтра начнется чемпионат России по лыжероллерам. За призовые места будут бороться около 300 спортсменов, 50 из которых представляют Югру. Соревнования начнутся с раздельного старта свободным стилем. Первыми на трассу выйдут женщины. Им предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров. Затем мужчины проедут к цели уже 15 километров. Программа чемпионата насыщенная. В среду роллеристов ждет гонка преследования, а в пятницу эстафета. Завершат соревновательную неделю спринт и масс-старты, которые пройдут в центре города. Это позволит жителям и гостям Ханты-Мансийска ближе познакомиться с динамичным видом спорта, комментирует заместитель губернатора Югры Елена Майер.
2: Безусловно, это, можно сказать, традиция нашего региона, и те дети, которые придут в качестве зрителей, вот этот вот драйв, да, вот этот азарт, массовость, с каким интересом сегодня наши зрители участвуют в том, чтобы посмотреть эти гонки, как много спортивных победителей, чемпионов к нам сюда приезжает, то, безусловно, этот интерес, он подстегнет к тому, чтобы заниматься данным видом спорта.
1: К стартам город подготовился основательно. В Центре зимних видов спорта завершили ремонтные работы, в рамках которых, в частности, полностью сменили асфальтовое покрытие. Это важно для безопасности и скорости спортсменов на лыжероллерах. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
3: Wow.
2: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Мастер, все получится.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
6: Каждый день. Утром и вечером.
7: В жару и холод.
8: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
9: Мы здесь, мы стоим у перехода.
10: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
11: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
12: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
13: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Поработай!

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Югре в преддверии выборов стартует большая информационная кампания. Академия одобрена, запускает программу для участников СВО и их близких. Ханты-Мансийск собрал около 300 участников чемпионата России по лыжероллерам. В Югре стартует масштабная информационная кампания по подготовке к выборам. Почти 3000 обходчиков от избиркомов обойдут дома по заранее сформированным маршрутам, чтобы рассказать жителям о предстоящем голосовании. Главная задача – сообщить югорчанам даты выборов, адреса избирательных участков и порядок голосования, что поможет исключить недопонимание, развеять возможные сомнения и повысить прозрачность избирательного процесса. Особое внимание планируется уделить разъяснению механизма «мобильный избиратель». Он позволяет определиться с предпочтениями не по месту регистрации, а на удобном участке. Это важно для тех, кто в день выборов будет находиться вне дома. Отмечу, встречи с обходчиками пройдут в удобное для жителей время. С 27 августа по будням с 18 до 21 часа. В выходные дни с 10 утра до 14.00. В Югре в родную стихию вернули крупную партию мальков осетра сибирского. Всего в Иртыш выпустили более 300 тысяч особей обской популяции. Мероприятие организовала компания «Роснефть-Юганскнефтегаз» при участии Югорского рыбоводного завода. В рамках заключенных ранее договоров и в качестве компенсации ущерба, причиненного в ходе хозяйственной деятельности. Предварительный учет мальков проводила государственная комиссия в цехах завода с применением штучной навески. После этого молоть размещали в специальные контейнеры. Затем на грузовом автомобиле и водном транспорте доставляли к середине реки, где отправляли в воду. Работа велась в течение 4 дней. Важный проект от Росмолодежи подготовила Академия Добрина для участников спецоперации и их семей. В Ханты-Мансийске пройдет бесплатное обучение по программе «Хорошее дело Югра», направленной на воплощение социальных инициатив. Прием заявок завершается уже 19 августа, а сами трехдневные курсы стартуют 26 числа. Занятия рассчитаны на тех, кто уже развивает собственные инициативы, и тех, кто только начинает свой путь в социальном проектировании. Новички смогут освоить принципы формирования идей в проекты, а югорчане с опытом узнают, как правильно оформить заявку на грант и многое другое. Кроме того, предусмотрены экспертные мастер-классы по лидерству и командной работе. Добавлю, защищать свои проекты участники будут в ноябре. И последнее. Ханты-Мансийск на пороге больших стартов. Завтра начнется чемпионат России по лыжероллерам. За призовые места будут бороться около 300 спортсменов, 50 из которых представляют Югру. Соревнования начнутся с раздельного старта свободным стилем. Первыми на трассу выйдут женщины. Им предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров. Затем мужчины проедут к цели уже 15 километров. Программа чемпионата насыщенная. В среду роллеристов ждет гонка преследования, а в пятницу эстафета. Завершат соревнования неделю спринты и масс-старты, которые пройдут в центре города. Это позволит жителям и гостям Ханты-Мансийска ближе познакомиться с динамичным видом спорта, комментирует заместитель губернатора Югры Елена Майер.
2: Безусловно, это, можно сказать, традиция нашего региона, и те дети, которые придут в качестве зрителей, вот этот вот драйв, да, вот этот азарт, массовость, с каким интересом сегодня наши зрители участвуют в том, чтобы посмотреть эти гонки, как много спортивных победителей, чемпионов к нам сюда приезжает, то, безусловно, этот интерес, он подстегнет к тому, чтобы заниматься данным видом спорта.
1: Отмечу, к стартам город подготовился основательно. В Центре зимних видов спорта завершили ремонтные работы, в рамках которых, в частности, полностью сменили асфальтовое покрытие. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
3: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама, лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Телефон рекламной службы радио Югра 33-02-52.

0: Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
6: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Реклама. Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/звони. 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Осуществи

0: официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама, лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
5: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что...

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Главное окружное радио.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным, быть с тобой.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.